0: Блин, что там? Хорошо, благодарю.
1: Снимай, снимай!
0: Ну, храм там не будет видно сейчас.
1: Нет, это